0: путешествия.
1: Пока одни ученые утверждают, что роботы не лишат нас работы, тем временем в Китае, в провинции Гуандун, решили построить первую в мире автоматизированную гостиницу, которая будет находиться на западном искусственном острове. По словам авторов проекта, в этой гостинице будут работать только андроиды, которые будут делать абсолютно все. Регистрировать гостей, оформлять заезд и выезд, а также доставлять заказы в номера, убираться, помогать людям, решать возникающие проблемы и даже готовить еду. Открытие отеля, в котором работают только роботы, запланировано на следующий год. Да, будущее уже совсем рядом, и то, что раньше мы могли видеть только в фантастических фильмах, теперь уже точно становится нашей реальностью. С вами была Ирина Баутина и скучные полезные новости на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Vertigo. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вы мечтаете жить у океана, то не отказывайте себе в этом желании. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и оценили влияние близости водоемов на среднюю продолжительность жизни. По словам экспертов, люди, живущие возле морей и океанов, в среднем живут на 1 год дольше, чем жители внутренних районов страны. Это связывают с более благоприятным климатом, лучшим состоянием окружающей среды и доступом к зонам отдыха. Однако, если люди живут возле реки или озера, особенно в городских условиях, то продолжительность жизни намного ниже. По словам ученых, причина может скрываться в загрязненной среде и плотной застройке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слушайте меня.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Американские ученые пришли к выводу, что просмотр чужих лент в соцсетях ведет к депрессии. Психологи опросили около 1000 студентов и узнали, как они ведут себя в соцсетях и что при этом ощущают. После обработки результатов оказалось, что те, кто пассивно просматривали чужие профили, ощущали, что жизнь проходит мимо них, а они упустили свои лучшие моменты. В это время респонденты начинали нервничать и сравнивать себя с более успешными в ленте новостей пользователями. При этом редко сравнение выходило в свою пользу. Наиболее опасным ученые сочли пролистывание ленты там, где фотографии, как правило, выглядят лучше, чем в реальной жизни, что еще больше искажает восприятие реальности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильности на карте.

0: случае перенесенных инфаркт миокарда или ишемического инсульта. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Сидячая офисная работа всегда предполагает статичную позу в кресле, которая перегружает поясницу, нарушает кровообращение и зажимает шею. И чтобы избежать этого, столичные медики рекомендуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие перерывы на старый добрый тектоник. Танец, в котором интенсивно работают руки и корпус тела. 3 минуты танца тектоник между рабочими задачами справляются лучше, чем 10-я чашка кофе, а еще помогают размять шею, плечи и спину. Улучшает кровообращение и снимает напряжение от долгого сидения. Кроме того, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс, что никогда не бывает лишним. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиша» на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро. Сегодня у нас четверг, 2 июля.
0: Представляешь,
1: второй день второго месяца лета.
0: Да, второй день второго лета.

0: Ужей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Шерлок Адамов, Асан Терешкова.
0: Это дело для вас. Да. Угу. Значит, смотрите, расклад такой. В штате, в одном из штатов Индии, я просто не выговорю их название. Угу. Если надо, могу сказать.
1: Не, вот, не надо,
0: вот. Полиция разыскивает подставную невесту, вот так вот, и ее подельников, которые обманули уже 9 мужчин. Вот так.
1: А один... Я выйду тебя замуж, а? Не выйду.
0: Ну, типа того, да, кстати. Вот. Один из женихов рассказал, что нашел жену через свадебное агентство.
1: Любопытно.
0: Мужчина... А вообще, как это работает? Вот скажите мне, свадебное агентство.
1: Ты пришел... Я вообще не знал, что там жены еще.
0: Можно мне жену? Мне кида, можно. Вот выбирай. Вот каталог жен вам, пожалуйста. Так, что ли?
1: Ну,
0: в общем,
1: наверное.
0: Мужчина ни о чем не подозревал, и через несколько дней его новоиспеченная супруга сбежала вместе с его бабками и ювелирными украшениями. Вот.
1: Мне кажется, даже я знаю, как это было. Милый, давай я организую всю свадьбу, все беру на себя. Кольца, костюмы, выберу ресторан, оплачу все вот эти нюансы, которые нужны. Он такой, да-да-да, хорошо, я буду работать. Да, этой денежки, она такая, ля-ля-ля.
0: Нет, это ты сейчас организовываешь свадьбу, а это уже после свадьбы случилось. Милый, примерно так же. Милый, иди в душ, я подготовлюсь. А он уходит в душ, и она такая, хюнь, все забрала.
1: Я подготовлюсь.
0: Да, и сбежала.
1: Вот. Интересно.
0: В общем, а мужчина почему-то решил, что надо звонить сразу агентам ее, а не, собственно,
1: а не
0: ей.
1: А не полицию.
0: А не ей.
1: Вы мне кого подсунули?
0: Вот, в общем, связаться с агентами, которые подобрали ему герцогинь, тоже не удалось. Теперь их объявили в розыск, по всей Индии бегают с фонариками по кустам, ищут их.
1: Ничего вот. Себе.
0: Непонятная история, но очень интересная.
2: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим кофе, пожалуйста.
2: Нет, нет, нет. Сначала зарядка, потом кофе. У нас упражнение называется дискотека.
1: Дискотека.
2: Да. Вот, так, что мы будем делать? Рассказываю. Дискотека. Руки держим на уровне грудной клетки. Угу. Чуть-чуть наклоняемся вперед даже. Угу. Вот просто неровно как стоять вот так вот. И все, и не двигаться. Нет, чуть-чуть наклоняемся. Пресс втянули, собрали. Все, что вываливалось, все теперь держим. Взгляд перед собой. Ну и начинаем движение. Шаг вправо, возвращаемся, шаг влево. Руки при этом чуть подаем вперед, и руки тоже двигаются туда-сюда.
1: Выглядит, когда тебе очень надо в уборную, но ты зарядку закончить не можешь.
2: Или, знаешь, требуешь личного пространства.
1: Или просто,
2: просто очень тесно.
1: Или просто рассказываешь, вот такой тазик с салатом видела вчера.
2: Ну да.
1: А почему танцуете? Сжигаем съеденное. Вот. Ну, как вариант. На самом деле, впервые могу сказать, что упражнения прикольные.
2: Ну, я, конечно, я потому что легкое.
1: Ну, так там ничего нету лишнего, посмотри. Можно сделать вообще в любом месте, хоть на остановке
2: у
1: трамвая.
2: У меня ничего лишнего нет.
1: Хоть в спортзале, хоть, я не знаю, в метро. В пустом.
2: Согласна, надо делать, надо тренироваться.
1: Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также можно посмотреть видео в мессенджере Макс в группе Hit FM. Ну, а если музыкальное сопровождение вам для тренировок нужен, не вопрос, ребят. Смотрите, у нас есть на сайте hitfm.ru онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». Вот, так мы в нее собираем самые роскошные танцевальные треки для тренировок. Доказано танцевальными гномами. Вот, они все слушают и тренируются. И один из них — это трек Кайза. Мы прямо сейчас вам и продемонстрируем.
2: Зарядка начинается. Поехали! «Двигай Лопес».

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 24, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 31, солнечную погоду, ну а вечером возможен дождь и будет где-то плюс 24.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
4: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
7: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclinggrace.ru при поддержке радио HIT-FM. 18+.
8: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит-ФМ».

0: Чувствительный.
1: Да, ты хочешь.
0: Прекрасные цитаты для жизни от Дианы Терешковой.
1: А почему нет? Нормально.
0: Ну, тогда можно сказать, знаешь, кто играет, тот побеждает. Кто не играет, всегда
1: не
0: проигрывает.
1: Вот так нет, вот. Тот не побеждает.
0: Тот, а, ну, ты еще проще, да?
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: хорошо.
1: Да, да.
0: Ребята, вместе с Капитаном Очевидность будем играть сегодня в IQ Battle. Кстати, игра IQ Battle, она создана как раз для тех, кто любит включать Капитана Очевидность.
1: Включать голову.
0: Да. Ребятки, звоните к нам прямо сейчас в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер.

0: 7:32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Галина, Республика Мариэл. Привет, Галя.
0: Привет.
2: Привет-привет.
1: Так стеснительно. Надо с ноги.
0: Заходи.
1: Открывай с ноги эту эфирную дверь. Вот так вот. Давай. Привет, Галя.
2: Здравствуйте.
1: Вот это вот хорошо. Так, скажи мне, Галь, ты живешь в частном доме или в квартире?
2: В квартире.
1: У тебя есть балкон?
2: Вот балкона нет.
0: Вы с какой целью интересуетесь?
1: Ну, может, я маленький риэлтор Галины.
0: Я просто маленький человечек, живущий на балконе.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, Галя, куда ты вот весь, извини за выражение, хлам складываешь? Ты же наверняка... Он у каждого, даже у меня есть. В смысле, даже у меня в первую очередь он есть.
2: Куда придется?
1: По коробкам на шкаф, да?
0: По соседям.
1: По соседям. Так, знаете, у меня тут хлама немного, возьмите в подарок.
0: 52-й, 53-й. Да.
1: Так, ладно, против Галины Константин будет, Ленинск-Кузнецкий. Привет, Кость.
0: Привет.
3: Доброе утро, страна.
1: Вот это я понимаю, зашел. Даже не с ноги, я даже с охраной.
0: Привет, прям уважение.
1: Скажи, пожалуйста, Кость, ты кем работаешь? Если не секрет, конечно.
3: Я шахтер.
0: Прикольно.
1: То есть, по сути, ты руководство, как говорится, не видишь?
3: Нет, очень часто вижу.
0: Потому что где оно?
1: Оно тоже на передовой, как говорится, тоже, понимаешь? Вот это я понимаю.
0: Вот это правильно.
1: Не, ну мы тебе аплодируем. Даже тут не хочется ничего шутить, потому что труд у тебя, конечно, сумасшедший.
0: Знаешь, когда я была маленькая, я как раз мечтала быть шахтером. Мне казалось, это какая-то такая интересная профессия.
1: Если когда-нибудь, где-нибудь найдется твои мемуары детские, Тим Бёртон просто скажет, я увольняюсь.
0: Нет, психолог оставит себе...
1: Кажет себе другого
0: как
1: психолога.
0: Да.
1: Ладно, давайте играть.
0: Дорогие участники, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Так, ну давайте, я вот с Галей.
0: Давай,
1: я. У меня маму Галя зовут.
0: Давайте, начинайте.
1: Галь.
0: Что за скрип?
2: Так, прячь любовниц.
1: Чой?
0: Так,
2: прячь любовницу на балконе.
0: Так, подожди, рано.
1: Мужчина закрылся на балконе. Я не прячу ничего, это скрип был, это дверь. Я только открыл дверь на балкон. Ладно, давай вопрос. Короче, мужчина закрылся... А вот давай так, мужчина закрылся на балконе. Что он там делает? Поехали.
2: Прячет любовницу.
1: Ну, допустим. Все?
2: Прячет заначку.
1: Так.
2: Прячет заначку.
1: Огурцы.
2: Ест вкусняшки, курит.
1: Так.
0: Так.
1: Танцует.
2: Спит. Так, что еще он там вот?
1: Спит, танцует.
2: Загорает.
1: Загорает, хорошо.
2: Мечтает полетать.
1: Интересно.
2: Попутал дверь.
1: Так. Колеса пересчитывает.
2: Загорает.
0: Думает.
2: Ну да, и колеса пересчитывает.
1: Вот.
2: Книгу читает.
1: Книгу. Шкаф делает.
0: Обиделся.
1: Обиделся, да, шкаф делал.
2: Хочешь развестись и уползти к соседям.
0: Вот.
1: Не, ну сразу видно, Галь, что у тебя нет балкона. Как можно уползти, развестись и уйти к соседям одновременно в этом маленьком месте? 18 ответов, неплохо.
0: Ну, с нашей помощью, да? А теперь у нас играет Константин. Есть все шансы, что...

0: наша команда победит. Вот твой вопрос. На работе с утра все смеются, смотря в телефон. Что происходит? Поехали.
1: Пришла зарплата. Пришли налоги. За свет долг. За воду долг. Все смеются, потому что долг маленький. Тут забыли выключить утюг.
0: Фотки с корпоратива смотрят.
1: Тикток смотрят. Ага. Новый ролик вышел в Ютуб. Лицо так. У всех кривое в телефоне. Сгорел все табло. Отключили и этот Инстаграм. Отключили WhatsApp.
0: Лишь бы не работать им. Смеются.
2: Запрещенки всякие. Прыщик.
1: Пошел в отпуск. Перевели так. Всем отпускные.
0: Стоп. Ага, Костя, я смотрю, у тебя очень позитивный настрой.
2: 18 ответ.
0: Ну, что будем делать?
2: Давай сделаем боевую ничью, почему нет? Ребята, и Костя, и Галя получают от нас настольную суперхитовую игру «Спойлер. Все звезды». И собирайте друзей, играйте, получайте огромное удовольствие. Ну и, конечно, звоните нам еще.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за

0: 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Великобритании женщина обнаружила на чердаке забытую, внимание, 30 лет назад книгу о Гарри Поттере. И продала ее на аукционе за 17 тысяч фунтов стерлингов. Это почти, ну, где-то, ну, не знаю, 1 700 000 примерно
0: ну,
1: так.
0: Ну, еще подождала бы, рублей. За 3 продала бы.
1: Вот. Если что, на секундочку. Терешкова. Это первое издание Гарри Поттера и философского камня.
0: Ну, это очень круто.
1: Вот, 97-го года.
0: Мне было бы жалко, если бы я такое нашла. Жалко было бы продавать.
1: А тут очень просто. Значит, эту книгу она получила давным-давно, 30 лет назад, когда работала в журнале. Ей на рецензию ее принесли. И она ее просто благополучно, она даже не знает, что это, закинула на чердак. Типа, когда-нибудь прочитаю.
0: Если это не книга, а как блокнот выглядит просто.
1: Нет, книга красивая, на самом деле.
0: От руки, переписанной Гарри Поттер.
1: Состояние книги оценили как идеальнейшее. Но она же ее даже, по сути, не распечатала.
0: Получается, она ее даже не читала, значит, ей было все равно.
1: Да, вот, и она еще и заработала. Слушай, я подумал, я же тоже работал в журнале, вот, и у меня тоже огромное количество книг присылали на рецензии. Надо посмотреть, может быть, там какая-нибудь книжка, которая сейчас...
0: Я уверена, что ты в новую квартиру не перевез ни одной книжки.
1: Нет, у меня много книг, ты что?
0: Покажешь свою библиотеку?
1: Библиотеку покажу, книжки нет.
0: Ладно.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиши», радио «Хит ФМ». Добрейшего бобрейшего.
1: Здесь мы. Сегодня у нас четверг. А в четверг мы что делаем обычно? Вот эту ковровую.

0: А внешность?
1: Мы просто кого ты выбрал.
0: Я не так много фильмов видел, что с одной, что с другой.
1: Дело не в фильмах. Ну, про внешность, конечно.
0: В «Универе» Наташа Рудова, конечно, роскошна. Надо отдать должное.
1: Она там была, да?
0: Представляешь?
1: Ну, ничего себе.
0: Я не заметил никого там, кроме
1: меня. Почему я про девчонок
0: вспомнила? День рождения у них.
1: Да, конечно, и у одной, и у второй.
0: Марго Робби, с днем рождения. Наташа, с днем рождения.
1: Ура, ура, ура. Какой план на этот час?
0: Никогда так унизительно не поздравляли никого. Ты что? Ура, ура, ура. Вот это наигранное.
1: Поздравляем. Возвращайся здоровья. Пух.
0: Да нет, ну правда. Девчонки, хороших вам.

0: голосовыми сообщениями. Уже сейчас заходите в мессенджер Макс, там есть задание, его надо выполнить голосом в сообщениях, в личке 8-925-007-1074. Напомню, на кону у нас шикарный пауэрбэнк от радио Хит FM, так что действуйте.
1: Адам Терешкова здесь вместе с вами, мы продолжаем.

0: Хит-ФМ. 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Слушайте, ну новость, это просто
0: бомба.
1: Мед.
0: Класс.
1: Мужская лысина. Главный модный тренд 2026 года. Это заявил не я, это заявили стилисты и дизайнеры. Вот так вот, ребята. Па-бам! Я знал.
0: Ничего себе.
1: Лысики. И на нашей улице наступил праздник, понимаете? Теперь можно просто ходить без кепок. Вот.
0: Вот давай, пусть начнется все с тебя.
1: Вот,
0: снимай
1: снял.
0: Кепку. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот, теперь сижу без кепки. Так, значит, мода снова возвращается к 80-м и 90-м, когда в боевиках были лысые мужики. И они все были брутальны. Потом появился ваш Ван Дам, вот этот вот, который ходил с какой-то модельной прической.
0: Мы
1: Дольф
0: не
1: Лунгрен.
0: На прически смотрели.
1: Подождите, Дольф Лунгрен, Шварценеггер стал. А кто у нас лысый-то был в 90-х из боевиков?
0: Может быть, Брюс Уиллис?
1: Брюс, ну, единственный. Все.
0: Единственный и неповторимый.
1: Так, сворачиваем праздник.
0: Ну, тебе же приятно было это почитать.
1: Нет, ну, слушайте, давайте честно. Лысый мужчина, во-первых, уже много было новостей о том, что лысый мужчина, во-первых, это очень сексуально. Второе, это еще доверие. Потому что у него нет лишнего в голове и на голове.
0: Да. Нет мишуры вот этой.
1: Вот мишуры, да, вот этой, которая... Знаешь, он чист. Он перед тобой чист. Вот. И, в общем, дизайнеры говорят, что как раз в 2026 году огромное количество модных домов и модельеров используют именно лысых мужчин как моделей для своих промо-компаний. Вот так,
0: так
1: вот.
0: Так что, ребята, не надо никуда уйти.

0: уезжать, возвращать волосы, давно ушедшие от вас.
1: То есть я могу...
0: А будьте в тренде.
1: Я могу в соцсетях написать, там, так, ведущий утреннего шоу на Хит-ФМ, там, модель.
0: Лысый.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Итак, прямо сейчас будут мифы о гигиене.
1: Давайте-ка.
2: Подчеркиваю, мифы.
1: Кто такой гигиена?
2: Вот так вот, да? Значит, смотрите, чашку для кофе нужно мыть каждый раз, есть такое мнение. Неправда совершенно. Не обязательно ее мыть постоянно. Если ты попил кофе, оставил так чуть-чуть, там ничего страшного, это вылил, все, осадок ничего тебе не вредит. Вот если у тебя был кофе с молоком, обязательно помой. Потому что молоко, оно портится.
1: Хорошо.
2: Естественно. Дальше идем. Джинсы можно вообще не стирать. Ну, если только они прям уж очевидно не грязные и не ужасные. Ну вот. Но это миф. Миф.
1: Я наоборот думаю, все в порядке, тогда у меня... Так дальше.
2: Джинсы все-таки нужно стирать хотя бы 3-4... раз в 3-4 месяца. Ну, а, кстати, по-другому и не получается, на самом деле, потому что джинсы же не особо любят стирку, сама ткань. Она и садится, во-первых, и выцветает еще.
1: Они жалуются все время, что их часто стирают.
2: Это хорошие джинсы, а они хорошие. После первой же стирки что? В бриджи превращаются?
1: Да.
2: Вот, зубная паста помогает от прыщей, видите ли.
1: Что?
2: Ну, так говорят, нанесите, типа, точечно на воспаление перед сном, вот. Да, и она поможет. Да не поможет она, потому что люди делают, я знаю таких людей. Она, знаешь, кстати, вот из необычного использования зубная паста очень...
1: Я только ботинки очищаю.
2: Вот, да, она действительно чистит. Но, кстати, знаешь, что интересно, что? Вот смотри, зубная паста способна очистить белую подошву, да? А вот зубы сразу нет. Вопросики?
1: Вопросики. Вопросики.
2: Постельное белье можно стирать, когда вспомнишь об этом. Вот так. Вот так вот, такой миф есть.
1: А сколько надо?
2: Ну, это я придумал миф.
1: Что?
2: Да, не, ну ладно, слушай.
1: А с памятью у тебя плохо.
2: Вообще постельное белье рекомендуется стирать каждую неделю. Вот я так и делаю, вот. Но, опять же, да, эта ткань, она портится. А если это любимое постельное белье, то, наверное, надо пореже стирать.
1: Интересно. Вот.
2: Ну, если любишь спать, допустим, чисто теоретически, без одежды, стирать нужно чаще, конечно.
1: Естественно.
2: Вот. Ну, либо ходить в душ, выбирай.
1: Почему ты смотришь на меня? Ты как будто бы на что-то намекаешь. Это что, это брачный договор?
2: Ну, он так и выглядит. Постельное белье стираем раз в месяц. Ладно, ребят, запомните все эти простые вроде лайфхаки, но они вам помогут и будут полезными.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 25 ясно. Днем в Москве синоптики обещают плюс 31. Жарко, хорошо. По-летнему прикольно. Ночью возможен дождь и будет где-то плюс 24.
0: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Раз в год даже царь зверей говорит.
9: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
11: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-324-7431-16+.
12: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом, атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас готовим ваши голосовые сообщения для наших голосовых приключений.
2: Да, у нас сегодня классное задание. Нужно пофантазировать, включить свою харизму, смешно как-нибудь сделать. Вот как оно звучит, задание. Какой фразой робот-пылесос должен заканчивать уборку?
1: Дорогой дневник, мне не передать всю боль и унижение, которое я испытал.
2: Как отсюда выйти? Пожалуйста, маршрут до дома. Знаешь,
1: только старшее поколение поймет. Ури, где кнопка?
2: Это да. Теперь вы, все понятно, по-моему, нужно придумать, какой фразой робот-пылесос должен заканчивать уборку.
1: Свои сообщения отправляйте нам в мессенджер Макс только голосом и только в личку. По номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер Макса. 8-925-007-1074. Автор самого классного варианта получит от нас фирменный пауэрбэнк Radio Hit FM.

0: голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Мы тут слушаем ваши голосовые сообщения. Классное задание есть для вас.
2: Да, сегодня мы решили погуляться по, скажем так, совести робота. Вот. Какой фразой робот-пылесос должен заканчивать уборку?
1: Ой-ой-ой-ой, но когда-нибудь они действительно заговорят. Вот Лейсан.
3: Хозяин, каждый угол не заехал, но пол чистый.
1: Какой хороший, добрый робот-пылесос. Да. Так, вот еще есть.
4: I'll be back.

0: Вот сообщение от Анны.
1: Готова, моя госпожа. Все чисто.
2: Если, а если хозяин?
0: Да-да-да, Юля.
3: Ну, наконец-то. Я уж думал, ты никогда не закончишь.
0: Тоже вредный какой-то.
2: Не-не-не, не закончишь, а не закончу. То есть, наконец ты прекратила мусорить. Я думал, никогда не закончишь.
0: Дима?
4: Hasta la vista, baby.
0: Еще голос такой.
2: Да-да-да.
0: Давай Оксану послушаем.
5: Валера, Барсика побрил.
2: Ничего так. Не понял, но очень интересно. Мне кажется, она просто как будто говорила что-то и случайно записала.
0: И записала, и такая, о, голосовой есть, отправлю-ка в игру.
2: Не-не, это отправляла кому-то, просто перепутала.
0: Не, вообще там она сказала, Валера, Барсика побрей. То есть это имеется в виду кота. То, что он пылесос, видимо, шерсть. Вот такая вот история. Что ты на меня смотришь?
2: Жутко как. Так, мы обещали выбрать победителя.
0: Да.
2: Я скажу честно, мне понравилось про госпожу от Анны.
0: Да, мне тоже понравилось.
2: Аня, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный Powerbank Radio Hit FM. Ну вот, он,
0: конечно, каждая девушка мечтала бы, чтобы ее робот-пылесос говорил именно эти слова.
2: Так обращался.
0: Да, понимаешь, да, вот, да.
2: Госпожа, пол помыт. Или убрано.
0: Будут еще указания, моя, да, госпожа.
2: О, разошлась-то как, разошлась как. Ребят, спасибо огромное за участие. Это было прекрасно.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Без комиссии.
6: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. По товару в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Эксперты жалуются на молодежь, которую, как оказалось, теперь чертовски сложно удержать в офисе. Статистика в панике. В течение первого года большинство зумеров просто увольняются и меняют профессию. Новые сотрудники наотрез отказываются пахать сверхурочно и вместо срочных дедлайнов уходят заниматься своими делами и хобби. Как вы смеете? Вот.
0: Ничего себе.
1: Что, у вас есть личная жизнь есть, что ли?
0: Ага.
1: Совсем стыд потеряли.
0: А зарабатывать кто будет?
1: Да, кто работать будет. Угу. Вот. А молодежь требует, значит, внимание, адекватный коллектив, понимание смысла своей работы и, о ужас, возможность вовремя выпить кофе и спокойно сходить на фитнес. Это не то, чтобы в обед, а в жизни вообще в целом.
0: Это плохие новости для родителей. Детки ваши не скоро упорхнут, как говорится.
1: С такими заработками.
0: Да-да-да.
1: Не, ну, с другой стороны, слушай, я вот честно, если сейчас шутки откинуть, я на их стороне полностью. Ребята, я с вами. Вот это лагерь вот этих трудоголиков, пусть сам там трудится. Надо, смотри, в стране надо поднимать демографию. Как я подниму демографию, если я с утра до вечера в Excel-овой табличке сижу?
0: Ну, это да.
1: Вот. Я могу только сложить смету.
0: А ты считаешь, что это только одна задача?
1: Я могу подбить смету для похода в кино с герцогиней, только максимум там, понимаешь? А так я сходил на фитнес, подтянулся, красивый. Да, без денег, но красивый, подтянулся. А для демографии, взрыва демографии, мне не надо деньги.
0: Ой, сколько умных слов, сколько мало действий.
1: Вот снять квартиру, вот это уже вопросики.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, страна! Треть часа наступила. Что это значит? Мы будем с вами болтать. Сегодня у нас тема вот какая. Киноляпа.
0: Так, киноляпа. Прекрасная тема.
1: Обсуждаем все, что мы видели в кино, что не соответствует сюжету.
0: По-любому вы какие-то киноляпы точно видели. Вот я расскажу, как мне на всю жизнь почему-то это запомнилось. Это фильм «Троя», когда колесница, они несутся, там все вью-вью-вью, переворачивается колесница, и там оказываются турбины. Ну, как бы я понимаю, что это не настоящие колесницы, но все же.
1: Вот я не люблю вот таких людей, которые обращают внимание на эти мелочи.
0: Как? Это не мелочь.
1: Ну, бывает, ну, случается.
0: Хорошо. А есть целый фильм киноляп. Как? «Форсаж». Где машина в космос летит. Это не киноляп, извините меня.
1: Да, интересно. Если вы что-то такое замечали в кино, сериалах, мультиках, рассказывайте нам, будем обсуждать киноляпы.
0: Вспоминать даже, кстати. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Пишите туда. И также можно в Максе еще, то помимо лички, можно еще написать и в группе Хит ФМ. Так что пишите, рассказывайте, будем обсуждать.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем знаменитые, какие-то вы замечали киноляпы в фильмах.
2: В фильмах, сериалах, да, если вдруг что-то смешное видели, рассказывайте нам. Вот Лада написала. В сериале «Бедная Настя» показывают 1839 год. Снимали в Санкт-Петербурге, когда показывают, где идут крестьяне, едет карета, вдали видно современные машины. Ничего себе!
1: Михаил пишет. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Когда поют песню «Катюшу» на лошадях, можно заметить

0: Самолет, летящий по небу. Это, если что, это 1754 год.
1: Как вы это видите? Вот я, честно, я когда в сюжете, я вообще не обращаю внимания на эти мелочи.
0: Я тоже не видел. Нина пишет. Любовь и голуби. Когда Михайлов пригласил жену на свидание после ссоры, она пришла в платке в горошек, да, желто-зеленый. И через минуту в сине-желтом и завязан на другую сторону. Когда успела?
1: Мне прям сразу захотелось пересмотреть фильм. Я не замечал. Я помню платочки, я помню, какая она пришла. Она его кормить, по-моему, пришла, да, там, с этими. Да, ну не помню.
0: Денис пишет. Фильм «Пират Карибского моря». Говорит, в моменте, когда капитан Джек

0: одежду.
1: Вот это да. Как они это? Получается, это... ошибка режиссера, не заметил, не увидел, не остановил.
0: Может быть, бывает так, что торопились, снимали дубли, и этот дубль оказался хорошим, и в моменте не заметили просто. Да, а потом, когда заметили, уже поздно было. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Также в «Максе» есть группа «Хит-ФМ». Пишите туда тоже. Обсуждаем сегодня киноляпы.

0: и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс.

0: на радио Hit FM.
1: 9:13 в Москве. Мы сегодня обсуждаем киноляпы, которые вы так или иначе заметили в фильмах.
2: Да, вот ваше сообщение от Оксаны пришло в сериале «Закрытая школа». Весь первый сезон сплошные ляпы с одеждой. Например, героиня уходит в лес в одной одежде, возвращается в другой. Второй сезон – это склейка из сцен, снятых во время первого сезона, и сцен, снятых после отпусков актеров. Поэтому в одной сцене актер загорелый, а в другой да. нет, и со старой прической.
1: А «Закрытая школа» – это не там, где Павел Прилучный снимался?
2: Нет. Кажется, по-моему, может быть, да.
1: Может быть.
2: Да,
1: тогда с Павлом Прилучным есть еще «Мажор», где он едет, значит, по Москве, а потом в какой-то момент, следующий кадр, он уезжает, он в какой-то момент говорит, я еду домой, грубо говоря. И он выезжает, и потом следующий кадр, где он по Питерскому мосту уже едет. И ты такой, какой резкий человек.
2: Какой шустрый.
1: Анна пишет, в «Гарри Поттере», когда они книгу читали, там Гермиона за Рона его реплики читала.
2: Правда?
1: Вот, говорят так, утверждают. Дальше так, Покровские ворота... О, нифига, Покровским воротам прилетело.
2: Что там такое?
1: Значит, там есть кадр, где маленький мальчик стоит с мамой. Ну, это пролетающий кадр. Вот, и у него на куртке есть нашивка. Там олимпийский мишка, Олимпиада 80. Но фильм-то рассказывает про историю 50-х годов. Там люди даже не знали, что Олимпиада будет.
2: А может быть, они и предвидели.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите, рассказывайте. Сегодня мы обсуждаем киношную тему. Киноляпы, которые вы замечали.

0: погода на Хит FM.
1: Потепление до плюс 30 обещают нам сегодня Яндекс.Погода. Сейчас на термометрах плюс 25, солнечно, днем ожидается плюс 30, плюс 29, вечером плюс 28, а ближе к ночи температура спадет до плюс 21, начнется дождь.
0: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90-20-30.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
11: Раз в год даже царь зверей говорит.
12: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
14: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
15: Карибия.рф.
0: Радио Хит FM представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Холидей Бой, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: 9 часов 25 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем киношную тему. Какие киноляпы вы замечали в фильмах?
1: Максим написал: «В «Джентльменах удачи», где сцена в тюрьме, когда реплика моргала, выклю у Ленова след от ноги на ягодицах Николы Питерского уже есть до того, как он его пнул».
0: Ну, кстати,
1: много дублей.
0: Да,
1: было,
0: много,
1: видимо,
0: дублей было, да. А еще ведь, если приглядеться, у Леонова татуировки разные все время.
1: Серьезно?
0: Абсолютно.
1: Ты реально сам заметил?
0: Да, лампочка. По-моему, там лампочка направление меняет как-то. Там с лампочкой
1: какие
0: что-то.
1: Какие же вы душные люди.
0: Ну, ты изучаешь, что там за татуировки, интересно же. Так, Полина пишет: «Фильм «Берегись автомобиля». Деточкин в бар заходит в клетчатой рубашке, выходит уже в однотонный». Ну, может, облился, переоделся, такой вариант может же быть. Так, Полина пишет: «Завтрак. Джулия Робертс в фильме «Красотка». Она ест круассан, потом в какой-то момент уже моментально блинчик уже в руке». Ну, может, подряд ела, голодная женщина была.
1: Я снималась в кино, как и ты. Мы знаем, как это бывает. Одну сцену можешь весь день снимать. Поэтому там и блинчики, может быть, и все что угодно.
0: Вот Кристина пишет: «Джеймс Бонд, квант милосердия». Значит, Дэниел Крейг сидит на мотоцикле в порту, смотрит вдаль, а на заднем плане чел из массовки подметает воздух просто. Очень смешно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке пишите туда, либо пишите в группу в Максе Хит FM. Мы сегодня решили обсудить киноляпы, которые вы замечали.

0: Хит-ФМ. 9 часов 31 минута в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем киноляпы, с которыми вы столкнулись в кино. Их оказалось достаточно много.
1: Вот
0: Антонина пишет. «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Парень в джинсах появляется в сцене как 36-го года, как будто бы. Ну, там сидит Индиана Джонс, я помню эту историю. Известный киноляп, он там сидит, что-то думает, а сзади проходит мужик в джинсах, в футболке, если я не ошибаюсь.
1: Ой, обидно, наверное, потом было режиссеру.
0: Что еще? Диана пишет. «Титаник». Джек упоминает озеро Висота в Висконсине, где он ловил рыбу. Проблема в том, что это озеро было создано искусственно только в 1918 году, через 6 лет после гибели «Титаника».
1: О, да, обидненько тоже.
0: Ну, слушайте, я помню, еще была история знаменитая совершенно. Все видели эту гифку, где Джокер в исполнении Хита Леджера в костюме медсестры выходит из больницы, она сзади взрывается, он там еще нервно жмет кнопки. Вот это и есть киноляп. Известнейший кадр, который стал визитной карточкой, наверное, фильма. Момент взрыва в больнице. Сначала он должен был выйти из взрывающейся больницы. А он выходит, больница не взорвалась, и он жмет типа кнопки, ну, подыграл. И этот киноляп стал легендарным.
1: Я помню, в «Игре престолов», ну, тоже не сама лично заметила, а увидела потом новости в интернете. Там же вообще такая атмосфера, ну, нереальная, да. Всякие разные замки, ну, понимаешь, драконы. Все это, одежды, определенное время, вселенная целая. И стаканчик от кофе из известной сети ресторанов.
0: Смешно. Ну, кстати, я знаю, что... Ну, это не кинули, а просто информация. Вот все эти шубы, которые там были черные на них, это ковры из магазина, который ушел от нас.
1: Правда?
0: Да, вырезали, там специально носили. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке, а также в Максе есть группы Хит ФМ. И мы сегодня обсуждаем киноляпы, которые вы замечали в кино.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.

0: Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в

0: 9:45 в Москве. Мы сегодня обсуждали эффектную тему, я вам скажу. Киноляпы, которые вы замечали. А вы глазастые у нас.
1: Да, все понятно. Куда смотрим, когда фильм смотрим?
0: Ильдус. Ильдус пишет. Что? Фильм «Большая перемена». У Збруева то левая рука перевязана, то правая. Я, кстати, сейчас вспомнил про «Титаник». Я не знаю, это байка или нет, но когда уже собрали «Титаник», уже когда декорацию сделали, поняли, что собрали то ли не с той стороны его, то ли не ту часть. В общем, часть сцен в «Титанике» снимали в обратную сторону, чтобы «Титаник» зеркальным был.
1: А тут «Железный человек» тоже немножечко попал под раздачу. Тони Старк, конечно, гений, но была вот ошибочка. И смотри, что было. Там кружка с другой стороны, то есть вот эта ручка от кружки с другой стороны сначала в кадре была так, а потом вот так, ну, то есть наоборот.
0: Вот Виталий, кстати, про «Мстителей» тоже, ну, это, я считаю, «Железный человек» и «Мститель» для меня одно и то же. Вот он пишет, что у пеликана Найджела в «Мстителях» в кадре можно заметить

0: Хит FM. Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В System Gallery открыли групповую выставку «Ремейк», которая вдохновлена приемом киноремейка. Здесь художникам предложили вернуться к собственным работам и переосмыслить их спустя время. В экспозиции каждый автор покажет сразу два произведения – оригинал и его новую версию. В проекте участвует более 20 художников, среди которых Сергей Бугаев «Африка», Миша Мост, Ростан Тавасеев и другие. Экспозиция работает до 19 июля, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: Международный день собак в летнем кинотеатре Москино Музеон пройдет специальный показ фильма «Хатико. Самый верный друг», на который можно прийти вместе со своим питомцем. На большом экране покажут трогательную историю о дружбе человека и собаки, основанную на реальных событиях. Помимо этого, для четвероногих подготовили подарки и розыгрыш боксов с лакомствами и игрушками. Начало показа в 20:30 без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В эти выходные, 4 и 5 июля, в Музее советских игровых автоматов пройдет ностальгический фестиваль «Егор, давай во двор». Здесь два дня подряд можно будет поиграть в шахматы, бадминтон, настолки, резиночку. А еще пройдут турниры по гоу, мастер-классы по пайке, рисованию 3D-ручкой и китайскому языку. За победу в соревнованиях можно получить призы, а между играми выпить газировки. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Радио Хит ФМ.
1: Привет-привет, родные. На ближайшие 3 часа буду рядом с вами. Буквально через пару песен будем уже играть с вами в хитбокс. Дожду, не дождусь коробочку. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Ну а начинаем с Джамайки. Ну прям очень летний вайб у этой песни. Погнали.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит-бокс. Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост, можно и туда, и туда. Как вам удобнее, друзья? И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, ну давайте, я не знаю, 38, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Открываем. Что там на этот раз? Интересно, интересно. В общем, женщины на это тратят очень много денег. Прям, ну, очень много по статистике. Срок годности 2 года, но мы, как правило, не знаем об этом. Ну, потому что, наверное, быстрее она заканчивается, эта штука. Вот. А еще я знаю, что где-то так лет 100 назад в одном американском штате запретили этим пользоваться, так как это создает ложное впечатление. Вот что здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?

0: Только три. А вот еще из самоката привезли.
1: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Битбокс.
1: Давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз наши хитовые коробочки. Мои ассоциации были следующими. В общем, женщины тратят на это очень много денег. Срок годности у этой штуки 2 года. И 100 лет назад, где-то так примерно, в одном американском штате запретили этим пользоваться, так как это создает ложное впечатление. Вот не по-настоящему. Вот. Вы все вспомнили про косметику, про тушь, даже про тоналку вспомнили. Мне кажется, 100 лет назад тоналкой еще не пользовались. Нет, мне кажется, пудра была. Но на самом деле это из той области. Помада здесь, конечно, губная. И наш победитель Гюзель сегодня. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Очень много правильных ответов. Друзья, вы молодцы. Кстати, знаете, что в дождливую и пасмурную погоду в косметических магазинах очень сильно увеличивается продажа губной помады. Ну вот, как-то так. Вот. Смотрю на эту помаду и понимаю, что кому-то нужно все-таки апгрейдить косметичку. Я не знаю, чья это. Вот кто-то тут. Кстати, про апгрейд косметичек. Друзья, вы знаете, что если вы поймаете вездехит на парфюмерию и косметику, то как раз можно апгрейдить прям полностью, не только помаду, а прям вот целиком закупить все, что нравится. Или какой-нибудь парфюмчик прикупить. Вообще у нас очень много различных вездехитов, можно так сказать, да? На парфюмерию, косметику, на вкусную еду можно апгрейдить гаджет, купить модную одежду, спортивную одежду. Да, все реально. Главное – поймать вездехит. И я вам по секрету скажу, он будет уже в следующем часе. Угу. Желаю вам удачи, друзья. Ну, а мы слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 29, юго-восточный ветер у нас сегодня дует со скоростью 2,5 метра в секунду, влажность 39%, давление идеальное, осадки нам с вами не обещают, ну а завтра уже чуть-чуть попрохладнее, плюс 27.
0: Реклама.
2: Я в панике, доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите. Будет вкусно.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи».

0: Тонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: 4 июля Москва станет столицей велоспорта. Cycling Race приглашает на велогонку «Столица». Один из самых красивых стартов сезона. Скорость, азарт борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Hit FM. 18+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Хит Ньюс. Еда. Рано или поздно многие из нас приходят к необходимости перехода на правильное питание. Однако не все догадываются о том, что делают это неправильно. Так европейские диетологи выявили несколько самых популярных ошибок и рассказали, как правильно формировать свои новые пищевые привычки. Самая главная ошибка – резкая смена привычных продуктов на кажущиеся

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Да, ти на радио Хит ФМ. Трек называется «Take me there», «Возьми меня туда». Это, помните, песня давно была? Я не знаю, в каком-то далеком детстве. «Миленький ты мой, возьми меня». Вот что-то мне всегда ассоциация с той самой песней. Друзья, в следующем часе будем с вами ловить везде хит. Уже прям по-настоящему он будет плавать. Он всегда у нас по-настоящему, правда, плавает. Вот, но вот в следующем часе стопудово, я неправильно сказала, стопудово будет плавать в эфире. Я желаю вам его поймать, потому что это очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Кстати, огромное спасибо слушателям, которые уже поймали свой везде хит и делятся радостью. Вот буквально совсем недавно Виктория прислала видео. Вот жалко, я не могу вам показать. Но, в общем, там знаете, какой прикол? Она открывает холодильник, и туда прям сразу пытается запрыгнуть кот, и у нее не получается, потому что холодильник просто у нее весь забит. Вот, и Виктория пояснила, что выиграла везде хит на деликатесы, и в холодильнике просто не хватает места для кота, который, оказывается, вот как только она открывает холодильник, пытается туда запрыгнуть. Вот. Не получилось нигде теперь. Друзья, поэтому вы понимаете, да, что везде хит — это не просто там какой-то маленький кусочек сыра, это прям полный холодильник. Это вот если кроссовки, то очень крутые кроссовки. Но если везде хит на модную одежду. Или можно вообще апгрейдить гаджет. В общем, в следующем часе будем ловить. Я желаю вам, именно вам, его все-таки поймать уже наконец.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, совсем скоро будем с вами нырять в прошлое, играть в хистори. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про очень интересный гаджет, про будильник, который провоцирует отжимания. Ну а прямо сейчас красивые итальянские ребята The Colors на радио Hit FM с песней про сирену. В общем, пантелоп. Сирена на пути, которая пыталась очаровать Одиссея своим пением. На самом деле трек наполнен летними вайбами, такими, знаете, море, пицца, кофе, аморе. Есть еще такой мем. Ты знаешь итальянский, конечно. Ну, скажи что-нибудь. Пицца.

0: Реклама без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущий скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: На радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое, тренируем ассоциативную память. Значит, что я делаю? Запускаю в эфир 100-пудовый хит. Слушаем, нагрянут воспоминания. Вот гарантирую, нагрянут вот от этого хита особенно. Вот если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. А если у вас эта песня с другим годом ассоциируется, ну, в общем, все равно пишите. Все прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, это просто я микрофон тронул. Можно в личку, а можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. По традиции у нас есть подсказочки. Куда мы там с вами собираемся? Что-то как-то глубоко мы занырнем. В прокат вышел «Перевозчик 2». Помните, когда? Вот я тоже. Но здесь написано, что Леди Гага бросила колледж ради музыкальной карьеры. То есть она тогда еще не была Леди Гагой, она была Стефани Джерманолтон, это по паспорту. Вот, молодая такая совсем еще. Готовы нырнуть в прошлое? Поехали. Все. Ух.

Мастере на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Аня пишет: моя первая свадьба 2005, вторая в 2010 была. Но там другая песня. Аня, интересно, какая? Напиши. Это выпускной 2005. Как же мы тогда отрывались? Дарья вспомнила под эту песню. Я представляю, Даш. У меня дочка любила танцевать под эту песню, когда ей было года 3. Алена написала. И Никита еще написал, что песня оставила довольно глубокий музыкальный след в истории, а также в моей душе. До сих пор нравится. Никит, ну загнул. Красиво. Согласна. Мне тоже нравится. Я всегда радуюсь, когда слышу ее в эфире. Друзья, спасибо вам огромное. Действительно, 2005 год. September, Satellites. Вот, ну а прямо сейчас возвращаемся. Кстати, друзья, я думала, что сегодня пятница. Я не знаю, у меня какое-то сегодня странное настроение. Уже синдром пятницы, поэтому думала, что везде хит будет в этом часе плавать. А сегодня четверг. А по четвергам он как-то огородами мой эфир проходит. Он обязательно проплывет, но чуть-чуть попозже. Хорошо? Я желаю вам его поймать. Ну а помогает нам вернуться в 2026-й Ибен прямо сейчас. Hollow, выныриваем.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 30, а по ощущениям плюс 31. Южный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 38%, давление у нас идеально. Без осадков, друзья, но завтра небольшое похолодание, плюс 27.
0: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Представьте. Ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенка.
7: Показания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Типичное утро человека, просыпающегося по будильнику в смартфоне, часто включает в себя постоянное нажатие кнопки «Отложить», что чревато повторным засыпанием, но вместо еще 5 минут вы рискуете проспать несколько часов и в итоге опоздать. Решений можно придумать много, но одно из них весьма коварное. И оно придумано разработчиками приложения будильника для телефона, который не получится отключить, пока вы не сделаете определенное количество приседаний или отжиманий на камеру. Только тогда система позволит отключить назойливый и громкий звонок. В общем, если вы хотели начинать утро с зарядки, то теперь мотивация может появиться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Ойка, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар наличие. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Долли Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Друзья, я хочу вам напомнить про наши онлайн-радиостанции. Их очень-очень много, и появляются все новые и новые. Ну, и они классные на самом деле. Вот под настроение, под ваше мы все придумываем. Итак, смотрите, на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении, кстати, очень удобно их слушать, радио Хит FM есть онлайн-радиостанции. Хит нулевых, хит десятых, хит двадцатых, девяностых, стопудовый хит. Вот прям под настроение выбирайте и наслаждайтесь. Ну, а мы с вами, кстати, уже в следующем часе будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч «Радио Хит FM».
1: На радио Хит FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Например, летний фирменный хитовый набор. Там яркая бейсболка, модная футболка Радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ. Очень мотивирует, чтобы заняться спортом. Вообще, как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Как раз вот у вас есть две песенки, чтобы присмотреться и понять, что хочется выиграть. Ну а начинаем с «Дракулы».

0: наш летний фирменный хитовый набор. Там яркая бейсболка, модная футболка Радио Хит ФМ. Либо могу подарить фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ. Там, знаете, всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. В общем, для того, чтобы красиво заниматься спортом. Вот. Я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117.

0: и другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейный русский.

0: на радио Hit FM. I'll be waiting. Я буду ждать. А вот мы уже не можем ждать. Нам нужно поиграть в настроение.
1: Статус хитовый. На радио Hit FM.
0: И со мной на связи Ирина, город Москва. Ирина, привет, привет. Алло, алло.
2: Привет.
0: О,
2: да, я в эфире.
0: Да, ты в эфире. Ты в эфире Hit FM. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение.
2: Да.
1: Позагорать.
0: А вот позагорать. О, как вообще позагорать? Любишь или не очень?
2: Люблю, конечно. Солнце, витамин D.
0: Ну вот, вот смотри, вот уже я вижу, тут 5 вопросов у нас появились про позагорать. Я должна за 30 секунд вот это все прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Ну что, готова? Ирина, поехали? Ирина?
2: Поехали.
0: Поехали. Да. Ты, я надеюсь, ты не через приемник же слушаешь, а через телефон, да? Да что-то притормаживаем мы немножечко.
2: Да.
0: Все нормально, в телефоне.
2: Все, выключила, да.
0: Да,
2: все,
0: да,
2: все в телефоне.
0: Да. А то у меня слишком много. Так, все, поехали. В средние века загар считали символом высокого социального статуса. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
0: Угу. Загар помогает бороться с некоторыми заболеваниями кожи. Да или нет?
2: Нет.
0: Угу. Существует зависимость от солнечных лучей. Да или нет? Быстрее.
2: Да.
0: Да. Солнцезащитный крем необходимый в облачный день. Да или нет? Быстрее, быстрее,
2: нет.
0: Быстрее. Загар укрепляет кости,
2: нет,
0: и иммунную систему. Укрепляет или нет? Укрепляет? Укрепляет или не укрепляет?
2: Укрепляет.
0: Укрепляет. Все. Все, ладно, все. Уложились. Уложились. Давай теперь проверять. Итак, в средние века загар считали символом высокого социального статуса. Ты не согласилась и правильно сделала. Потому что аристократы всячески защищали кожу от солнца. Что такие, знаешь, вот они были белые такие все. Вот у них там это было тогда модно. Сейчас наоборот. Плюс есть, да? Загар помогает бороться с некоторыми заболеваниями кожи. Вот здесь ты не согласилась почему-то. А на самом деле, да. И тогда врачи назначают посещение солярия. Вот. Ну, то есть, все это, конечно, надо под наблюдением врача делать. Так, не расстраиваемся. Едем дальше. Существует...
2: Так.
0: Все... Что такое? Что такое? Подожди. Все нормально. Мне кажется, ты такая... Знаешь, мне кажется, у тебя такая, знаешь, на подсознании мысли. Господи, боже мой, я же сейчас в прямом эфире. Что я говорю? Расслабься. Нас никто не видит. Расслабься. Все нормально. Мы уже ответили. Мы просто проверяем. Существует зависимость от солнечных лучей. Да, существует. Ты правильно ответила. Это танорексия называется. Ей подвержены подростки и страны с невысоким уровнем солнечного излучения. Тут написано. Едем дальше. Солнцезащитный крем, необходимый в облачный день. Ты не согласна?
2: Необходим, необходим, необходим, мне кажется.
0: Подожди. То есть, как это? То есть, нам что? То есть, в облачный... То есть, нам
2: я
0: надо
2: подумала, что в облачную погоду можно загореть. Соответственно, ну, крем, наверное, нужен.
0: Ну, на самом деле, значит, здесь так и написано, да, окей. Но, понимаешь, если ты где-нибудь на юге Китая, да, ну а у нас-то зачем? Если у нас не будет, у нас так и так мало солнца, и мы постоянно будем...
2: Ну,
0: вот
2: если
0: этим...
2: нашу полосу рассматривать, тогда нет.
0: Ну вот, мы тебе посчитаем. Плюс ты правильно ответила. Загар укрепляет кости, иммунную систему? Конечно, укрепляет. Ну все получилось! Да ты что?
2: Ура!
0: Ура! Вот видишь, послушал.

0: Поиграла и выиграла приз. Ирин, поздравляю тебя. Мне нравится твое настроение сейчас. Оно классное. А это самое главное.
1: Спасибо.
0: Спасибо
1: я
0: тебе.
1: Я очень рада.
0: Это самое главное. Не отключайся, пообщаемся за эфиром. Друзья, настроение Наташи Стаханова завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас вот как раз под настроение нам стопудовый хит. Фаррелл Уильямс, между прочим. Happy.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Фаррелл Уильямс.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 30 на градуснике, по ощущениям плюс 33. Западный ветер, в общем, пытается там дуть со скоростью метр в секунду, влажность 37%, давление в норме, сегодня без осадков, ну а завтра уже плюс 27.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: «Панорама 360» – самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Караоке, звездные концерты и танцы.

0: Трансляции ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие отечественные сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Гордость» про девушку Алану, которая живет в Москве и мечтает стать хорошим поваром. Но вот ее суровый отец требует, чтобы она вернулась в родную Осетию и вышла замуж. Тогда девушка решает привезти домой какого-нибудь абсолютно неподходящего жениха. Чтобы родители его отвергли, угроза замужества отсрочилась на неопределенное время. Ее выбор падает на задумчивого столичного недотепу Макса, человека, категорически не подпадающего под отцовские представления о мужественности. Впрочем, очень скоро, по законам жанра, фиктивные отношения превращаются в настоящие.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Госзащита» про нечистого на руку бизнесмена, согласившегося дать показания против своего партнера. И именно благодаря этому он попал в программу защиты свидетелей. Вместе с дочерью его переселяют в Благовещенск, где он должен начать другую жизнь под новой фамилией. Присматривать за ним представляет двух сотрудников полиции. Одна будет изображать его жену, а другой – сына. Теперь герою нужно адаптироваться к новой жизни и разыгрывать перед окружающими примерного семьянина. А ему это дается нелегко. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+.

0: на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. Phoenix. Песня, кстати, весьма новая, но уже на 16-м месте, представляете, в нашем главном хитовом чарте. Значит, вы активно за нее голосуете. Я думаю, такими темпами она и до топа доберется. Друзья, все зависит от вас, потому что вы двигаете хиты, определяете, что там, где, на каком месте. Двигать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Ну, а в субботу в 18:00 по Москве мы как раз узнаем, что вы там надвигали, потому что наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире Hit FM. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Во-первых, это песенка, которая называется «Dance», все еще в категории новиночки у нас на Hit FM. А новинки вы, помимо эфира, конечно, можете проверить, скажем так, на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки». Ну, мало ли, что-то вам хочется проверить. И в мобильном приложении «Радио Hit FM», а вдруг там захотелось что-то проверить. Милости просим. Это раз. 14.07 в Москве, Калашникова здесь. Всем привет. Это всем привет. Это два. Ну и то, что если вдруг вам захотелось выиграть, например, таксишку или спортивную одежду, или модную одежду, или украшения, или даже что-нибудь вкусненькое съесть, это возможно как раз в часе наступившем. Это три. Вездехит с вами случится. В течение этого часа вы услышите звуковой сигнал. Не забывайте 925-007-1074. Слово «Вездехит». Сегодня второй «Вездехит» выигрывает, потому что второе число, кстати, вот напомнило 2 июля. Ну так вот, господа, это практически молниеносно. То, что заранее прилетит, не считается. То, что прилетит после звукового сигнала, вот то считается, и я желаю вам удачи. Будем выигрывать.
1: Полстар-шоу на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Ну что, жаришка на сегодня, она завтра чуть-чуть прохладнее. Вам не покажется это прохладным днем. 26 градусов обещает нам Яндекс.Погода, и ощущения такие же, 26 градусов. Правда, к ночи возможен дождик.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?

0: операции. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
2: Карибия.рф.
5: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором

0: Красивый летний загар может быть опасным для здоровья, а также привести к фотостарению кожи раньше времени. Именно поэтому многие предпочитают нежиться на солнышке в так называемые безопасные часы для загара. Однако австралийские ученые, которые провели масштабные исследования, заявили, что не существует никакого безопасного загара. Более того, даже непродолжительное пребывание на солнце в утренние или вечерние часы может вызывать повреждение ДНК клеток кожи. Эксперты также отметили, что они не призывают полностью избегать солнечного света, который так важен для синтеза витамина D. Однако, если вы предпочитаете те самые безопасные часы для загара, то не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами, которые помогут снизить опасность ультрафиолетовых лучей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Вам спасибо, оставайтесь на связи, сейчас все расскажу, как будет вездехит ваш долетать до вас, соответственно, господа. Ну и, как вы понимаете, это может быть не последнее на сегодня, так что внимательно следите за эфиром, там все происходит молниеносно. Сегодня второе число, второй вездехит выигрывает.
1: Лови вездехит, здесь, на радио Хит FM.

0: Відлінник з соответствующей пам'яткой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это

0: его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.

Дэнсон Бон буквально на секундочку вот забегал, потому что вообще-то у него дела по поводу кого-то другого. Он сюда пришел, а не для нас пришел, но на самом деле набрал, конечно, постеснялся, это он для нас. Выступал только что, 14.51 это время в Москве, за буквально несколько секунд. Вам напомню, что если хочется еще подарок получить, то не забывайте, что розыгрыши в Макс проходят, а это канал Радио Хит FM в Макс. Участвуйте в розыгрыше, ну, естественно, наши подписчики, и выигрывайте в данный момент на 100%.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор?

0: борьбы и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Hit FM. 18+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.

0: отношениях оказались доброта и физическая привлекательность. Возможно, здесь также работает один из базовых жизненных принципов – не переусердствовать, в том числе и в разности типажей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Одним единственным, конечно, здорово,
1: но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
1: А для футбола нужно хотя бы четверо.
3: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. Премьера.

0: Одежда и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

новости, инопланетяне обалдеют. Ну, примерно так, там, может быть, чуть-чуть другая формулировка, понимаете? Вот, ну и еще уфологи, насколько я понимаю, отечественные, утверждают, что расшифровали систему общения внеземных цивилизаций через образы. Они с нами общаются, это вы не понимаете просто, они общаются. Вот, скажем, вот эти круги странные, да, там на полях, которые, это вот как раз система. Ассоциации, там графические, географические названия, ассоциации, образы, это все одна большая система, потому что инопланетяне пытаются установить контакт и как бы адаптируют свой язык к тому народу, ну или к тем вот персонажам, нам с вами, с которыми желают установить этот контакт.

0: Открывай Яндекс. Ищи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-зал.

В общем, в одном из ресторанов Китая произошла ситуация. Зашел посетитель, заказал себе риса, порцию, и стоимостью $2 где-то, ну, если на доллары, и добавил к заказу своему комментарий. Типа попросил ему чуть-чуть побольше риса положить, чем положено, потому что он недавно потерял работу, вынужден экономить, пока ищет следующую работу, и питается он один раз в день и хочется, конечно, наесться до отвала. Вот. Каково же было его удивление, когда ему принесли его заказ, и там не только была действительно увеличенная порция риса, но и кое-что еще. А вот что именно, вы мне, пожалуйста, и скажите. Варианты. Первый. А там была, помимо большой порции риса, записка с предложением ему работать в этом ресторане. Или второй вариант.

приятное удивление, когда ему действительно принесли большую порцию риса, а также записку, в которой написано было «Приходи ко мне работать». И мужчина, конечно же, и поел, и согласился работать. А оказывается, у этого ресторатора тоже были тяжелые времена, и он тоже, извиняюсь, последний рис доедал, и он очень вошел в положение. А вот тот, кого пригласили работать, он говорит: «Я буду стараться лучше всех. Спасибо вам огромное, сейчас у меня начнется новая жизнь». Так что да, записка предложением ему поступила, и он с удовольствием это предложение принял. Нам приятны такие истории, помимо всего прочего. Ну и, конечно же, второй прилетевший правильный ответ, я имею в виду второй по счету,

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все.

со знаком плюс, правильно? Приходишь, там сюрприз. Кот цветок разбил, например, да? Чем не сюрприз? Ну, такой себе, это не самое лучшее. Или сюрприз, этот же кот, но уже не разбил цветок, а нас... Вот, туда прям тоже нехорошие. Ну, почему я про котов? Ведь могут и люди тоже прям и не в цветок, так сказать, сюрпризов наделать, да, друг другу. Но, с другой стороны, все-таки мы фокусируемся только на хороших сюрпризах. И если вам еще хороший сюрприз не сделали, то, может быть, вы будете тем человеком, который сегодня кому-то в цветок... Нет, сделает хороший сюрприз. Вот. Ну, какой-нибудь. Ну, конфету, например. Ну, в общем, мы же плодим добро...

бразильских фанатов, а не на трибуну своим. И он там один поддерживает Японию, окруженный бразильцами, разумеется. И потом Япония как это правильно по-русски? Проигрывает этот мяч. Этот матч 2-1, соответственно, ну, не в пользу Японии этот счет. И он очень сильно расстроился. Прям он кричит, плачет, вот это все. А рядом бразильцы, сами понимаете, радуются и ликуют. Но они его даже как-то немножечко пожалели. Они стали его во флаге оборачивать свои. Он не хочет. Они все равно обернули его в свои флаги и чуть-чуть пожалели. А теперь он в шутку, а может быть и не в шутку, говорит, мне домой возвращаться стыдно.

0: скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно!
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Телефон рекламной службы

Сегодня не столько страшные, сколько поучительные пару сказочек, маленьких, но важных. В общем, смотрите, туристический сезон. Жила-была тетенька в далекой-далекой стране Малайзии, и решила она поехать в качестве туриста со своим спутником, добрым дяденькой, в другую далекую страну, Индию. И вот они туда приезжают, везде там ходят, и все-все-все-все снимают, все-все-все снимают, где только можно снимать. Ну, хобби такое у людей. Не всегда плохое, кстати, потому что однажды заходят они в сувенирную лавку, решили купить несколько сувениров.

второе число, заканчивается 2 июля. Все равно еще большая часть лет впереди, это не может не радовать. А я сегодня, вот, например, на работу шла и видела, сколько же загорелых уже людей. И не просто загорелых вот под первыми лучами солнца, да, у нас только первые были в столице, а с начала лета. Но и вот прям по-настоящему, как будто бы каждому ясно. Вот, ну каждому ясно, сейчас человечек с моря приехал. Вот таких вот уже несколько человек видела. Представьте, к концу лета их, конечно, появится гораздо больше. И если погода

0: и легендарные виды на город. Выбирайте свою дистанцию и станьте частью большого велосипедного праздника. 4 июля. Регистрация уже открыта. Подробности на сайте cyclingrace.ru при поддержке радио Hit FM 18+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

У вас возникают, когда слушаешь песню «Партенопе». А какие ассоциации у вас с нашим везде хитом? Я думаю, самые приятные, связанные с призами, подарками. Уже очень скоро прозвучит сигнал «Везде хит». После того, как вы этот самый сигнал поймаете, минутки так через 2-3, сразу кидаете слово «Везде хит» в мессенджер «Макс» плюс 7-925-007-1074. Повезет тому, чье сообщение придет вторым, потому что сегодня второе число, 2 июля. Мы вам позвоним.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: О, умный.

Елена стала второй. Пытаемся дозвониться до Елены. Лен, что-то звоним, а вы трубку не берете. Как так? Но, надеюсь, обязательно дозвонимся в самое ближайшее время. В любом случае, вы наш абсолютный финалист и победитель. И прямо здесь и прямо сейчас вы получаете от радио Хит FM «Везде хит» на такси. А значит, благодаря самому хитовому радио вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно добираться туда, куда вам нужно. Благодаря Hit FM, например, всю неделю ездить на работу на такси. По-моему, это очень круто. Друзья, везде хит на Hit FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.

0: Это Кайго на Hit FM, Stole the Show. Как говорится, show must go on. Поэтому продолжаем большой релиз, полное погружение в музыку. В ближайшие минуты Ray Rudimental, Regardless. Но чуть раньше суперхит от Али Фарбин и Рене Миллер. Называется работа Body Talk. Дождемся, не пропустим.
1: Погода на Hit FM.

О, единственное вакантное место в нашем трек-листе. Вы будете решать, какой трек в итоге победит, в итоге займет свое место в эфире, поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, ищите пост на тему хитов без правил и голосуйте за тот трек, за тот свежак, который вам понравится больше. Хит FM.

поэтому не пропустите кульминацию и итоги. Они случатся буквально через минуту. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Throw Me a Line». Это Джон Ньюман.

0: и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я Самой» для самой себя.
2: Наше лето

Галлии. Давно там не были. Давайте узнаем, что слушают в самой западной, да ведь? Ну, по-моему, да, в самой западной стране Европы. И кого там любят из мировых суперстарс. Ну, например, там очень сильно фанатеют от творчества певицы Рэй. Песня «Where is my husband» до сих пор в топе. Ну, как в топе, 47 место падает, но не так активно, как в других странах. Итак, номер 47, «Where is my husband», Рэй, слушаем. Чарт спешл.

0: Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на Demotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах...

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас пасмурно, плюс 27, кое-где наблюдается слабый дождь, по ощущениям плюс 24. Ветер северный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 30%, ночью предстоящей без осадков и плюс 21.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплати.

0: дети, для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять.

очень красивый финал получится, в этом нет никаких сомнений. Песня «Дай, дай» — это Шакира и Берна Бой в Португалии под номером 2. Послушаем и на этом будем прощаться с вами. Прощаться до следующей недели, до понедельника, до 18.00 по Москве. Всем счастливо, всем пока! Чарт спешл.

0: Вечерние часы может вызывать повреждение ДНК клеток кожи. Эксперты также отметили, что они не призывают полностью избегать солнечного света, который так важен для синтеза витамина D. Однако, если вы предпочитаете те самые безопасные часы для загара, то не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами, которые помогут снизить опасность ультрафиолетовых лучей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: производительность труда. При этом нелегкая физическая активность, неумеренные и невысокоинтенсивные тренировки не дают подобного результата. Ученые объясняют это очень просто. Дистанционный формат лишил людей случайной ходьбы, дороги до офиса, перемещений между кабинетами и обеденных прогулок. И именно это снижение, а не характер нагрузок, может объяснять рост стресса и падение продуктивности у удаленных сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься, проверить. На самом деле ты сделал из того, что себе обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?